Беларусь ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

неделю. Вы работали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

Бузя FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся FM.

0: проверенный хит.
1: Макан, Эль.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не в

хіти. Маруся FM. Маруся FM. Маруся FM.

день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми в

0: Бауся FM. Только горячие хиты.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Фильм «День рождения» с Уильямом Дефо выйдет в России в июне. Образ главного героя вдохновлен биографией греческого олигарха Аристотеля Анасиса. На частном острове Средиземном море могущественный миллиардер Маркус устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии, единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами решить за его счет свои проблемы. Но и сам Маркус готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. Семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе. В российский прокат «День рождения» выйдет 4 июня, на день раньше мирового. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Тюмени на 94.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
6: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8», комплектация «Флагшип» 2026 года выпуска, с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

Ванька радовала долго и по-настоящему. Выбираем правильную печь. Банная печь. Реклама. Чтобы Ванька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в тепло.

0: пар еще в экстазе. Газовые, газовые, ну очень газовые котлы в Техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти 10. Подпишись ВКонтакте Техногаз Шарья.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
2: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
3: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. И сегодня в выпуске расскажу, какое новшество появится в России, что выяснили аналитики и чем удивил россиянин. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Для 11 классов их введут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором издания стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Продажи туров на летний сезон сократились на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Все это несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. Среди ключевых факторов снижения спроса эксперты называют геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и стремление туристов сокращать расходы. Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 35%. Доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна. Например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа показала рост на 40%. Российский стилист организовал первую в истории фэшн-фотосессию подо льдом Байкала. Как пишет портал Knife Media, профессиональная спортсменка Александра Гордеева согласилась погрузиться в ледяную воду в нарядах от кутюр, чтобы поучаствовать в проекте. Двум фотографам пришлось последовать за Александрой. Под водой они столкнулись с трудностями. Приходилось работать со сложным освещением и тщательно следить за движениями модели. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Угличе 90.5.
0: Но

0: природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас. И забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья Орджоникидзе 2Б и Мантурова Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
8: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Маруся ФМ. Разоблачитель мифов.
3: Всем привет, с вами Инна Леонова.
0: Миф.
3: Заказ такси в приложении Яндекс.Гоу с нового телефона выходит дороже. На самом деле все значительно проще. Цены на такси в приложении Яндекс.Гоу одинаковые для обладателей всех без исключения моделей смартфонов. Год выпуска тоже совсем не влияет на цену поездки. Стоимость рассчитывается математическим алгоритмом. На цену влияют подача, время и длительность пути, а также количество желающих уехать и число водителей, которые доступны рядом для заказа. Когда же заказов больше, чем свободных машин, действует повышающий коэффициент, и цена растет. Это временная мера, чтобы привлечь водителей в ваш район. Так, например, бывает в плохую погоду, в час пик и в других случаях, когда многие хотят уехать на такси. Кроме того, в цене учитывается время в пути. Если по вашему маршруту большая пробка, длительность поездки увеличивается и цена растет.

0: Кофе FM представляет статус хит.
1: Диджей Смэш и Диор. Розовый туман.

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
1: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Проектирование и монтаж газопроводов, продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло, с нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти, 10.
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97, только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Данила Козловский, Оксана Акиньшина сообщили о рождении ребенка. Актеры, которые редко делятся деталями личной жизни, также раскрыли пол и имя малыша. В личном блоге Данила поблагодарил любимую за рождение сына. Малыш появился на свет в элитной клинике Москвы. Мальчик родился еще 6 мая, назвали его Лео. Актриса тщательно скрывала беременность. Для Оксаны этот ребенок стал четвертым, для Данилы вторым. Актерская пара не рассказывает о личной жизни, зато не скрывает, что им хорошо вместе. Сарик Андреасян и Лиза Моряк устроили гендер-пати, на которую знали пол будущего малыша. Влюбленные принимают поздравления. Совсем скоро актриса родит режиссеру долгожданного сына. Напомню, пара уже воспитывает дочерей Элизабет и Шарлиз. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Пачелме на 89.6.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник «Апельсин».
1: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е», официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 49-42. Маруся FM.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шария 87.5 FM.

0: жизни. Маруся ФМ. Реклама.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
4: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
5: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Автомобилисты стали чаще посещать пункты шиномонтажа. Количество визитов увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Причем цены особо не изменились. Кроме этого, на треть выросли продажи сезонных услуг. В частности, стали больше проводить диагностику ходовой части, двигателя и кондиционера. По данным «Известий», средний чек в автосервисах приблизился к отметке 7,5 тысяч рублей. Правительство хочет обязать использовать российскую технику при строительстве дорог. С идеей выступил глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет Интерфакс. По его словам, на дорожные проекты выделяются большие средства, поэтому логично поддержать отечественных производителей. Министр привел в пример авиацию, где авиакомпании должны довести долю российских самолетов до 50% к 2030 году. Похожее требование Алиханов предлагает поэтапно ввести и в дорожной сфере. Если инициативу одобрят, требования к подрядчикам будут ужесточать поэтапно. Маруся ФМ в Москве на 107.0, Павлова 96.6.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Хамали и Акмаль, о чем ты не спишь по ночам?

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
3: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Реклама. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30. Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро до...
6: Мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для тайны.

телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. В России разработали навигационную систему, которой не требуются спутниковые сигналы GPS. Изначально технология создавалась для геодезистов, но в будущем ее также планируют использовать волонтеры поисковых отрядов для более точного ориентирования. В основе системы, разработанной в Новосибирске, лежат инерциальные датчики и алгоритмы машинного обучения, позволяющие прокладывать трек с минимальной погрешностью в районах, где сигналы со спутников нестабильны или полностью недоступны. Для поисковиков это особенно важно, поскольку им нужно проверять местность так, чтобы не оставлять слепых зон. Разработка построена на принципе счисления пути. Устройство отслеживает движение человека и создает цифровую модель его перемещения. При этом, в отличие от традиционных GPS-устройств, оно не зависит от видимости неба или наличия сотовых вышек. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Можайске 102.8.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Артем Смайл. «Цыганка нагадала».

название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
2: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье 44.
3: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: представляет статус хит.
1: Макан Эль.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не в

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шевья, Ленина, 52.
2: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шария-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
4: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, что за новшество появится на госуслугах и сколько выручили за картину известного художника. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. Как пишет Коммерсант, с июля ее могут сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Речь идет в том числе о договорах, которые были оформлены после февраля. Именно тогда заработало ограничение «одна ипотека на одну семью». До этого льготный кредит мог оформить каждый из родителей. Насколько изменится ставка, неизвестно. Сейчас семейную ипотеку выдают под 6% годовых. Рыночная ипотека достигает 19%. На госуслугах может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Картина «Саврасова. Летний пейзаж» ушла с молотка за 29 миллионов рублей. Полотно относится к позднему периоду творчества мастера, когда у него были проблемы со зрением и не хватало средств на профессиональные материалы. Будучи стеснен этими обстоятельствами, художник намеренно работал в небрежной манере, пишет газета.ру. По словам специалистов, именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением, предвосхитившим поиски лирического направления в русском пейзаже. Отмечается также, что значимых работ известных русских художников на открытом рынке немного, поэтому интерес к появляющимся полотнам высокого уровня очень велик. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Темрюке 87.6.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Женя Весна. Внутренний голос.

0: Реклама. Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика. Лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от «Аксиомы». И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от «Аксиомы» и наблюдай за тем, что важно.
8: 8-800-505-38-98.
10: Компания «ПЭК» в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pekon.ru.
11: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома, профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта, кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои и финансовые возможности и риски.
12: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: Schatz,
1: mir ist das
2: Дорогой, мне жарко. Снова жарко. О, жарко.
3: Gretchen.
2: Лариса, я парасотет. Дай мне отопление настроить, а?
4: В отношениях важно сохранить тепло, а температура в доме поддержит Теплов Хаус. Дровяные и пилетные котлы от официального дилера Теплов Хаус в Шарье на Павлика Морозова, 30.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
6: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
7: Уже в продаже в «Техногазе». Газовые котлы, колонки, счетчики для вас в магазине «Техногаз». Принимаем заявки на проектирование и монтаж газопроводов. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте. «Техногаз. Шарья».
5: Твоя мебель, твой стиль. Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
8: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
9: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник энергии.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Сезон 2025-26 установил общий рекорд посещаемости матчей Фонбет континентальной хоккейной лиги. 748 матчей посетили без малого 5 миллионов 875 тысяч зрителей, а средняя посещаемость составила 7853 болельщика за игру, что также является рекордом. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команды провели 75 матчей, которые собрали 686 тысяч зрителей. Средняя посещаемость составила 9151 человек за игру. Это третий результат в истории плей-офф КХЛ. Кроме того, во время финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» был установлен новый рекорд общей посещаемости сезона – более 6 миллионов 560 тысяч зрителей. «Маруся ФМ» в Москве на 107.0, в Волгодонске – 105.3.

Holiday Boy. Помни. Энзро. Ты не бойся ночи.

0: Реклама.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
0: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
2: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто» от 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

кто не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся назад.

0: Маруся FM. Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: FM представляет проверенный хит.
1: Мод намек на нас.

0: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Брение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шария, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт davoda.rf. 8-920-381-90-28.
2: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
3: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами.

0: Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ. В ресурсе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Четырехдверное купе Xlantix ES и кроссовер Xlantix Yeti получили высшую оценку 5 звезд Евро NCAP. Созданные на платформе E0X Xlantix ES и Yeti обладают сверхнадежной конструкцией кузова на 88% состоящего из высокопрочной стали. Коэффициент жесткости кузова у этих моделей на одном уровне с показателями спортивных гиперкаров. В области активной безопасности и интеллектуальных ассистентов водителя обе модели предлагают полный набор ассистентов вождения и активной безопасности ADAS, обеспечивая раннее предупреждение о потенциальных опасностях в режиме реального времени и проактивное вмешательство в критических сценариях для снижения риска ДТП. МВД предложила изменить срок действия иностранных водительских прав россиян. Международное удостоверение граждан, проживающих за рубежом, будет признаваться недействительным спустя год с даты регистрации по месту жительства в России. Сейчас это происходит через год после первого въезда. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Коломне 98.2.

0: Дождя FM. Горячие песни этой недели.
1: Нити Дилла. Белые лебеди.
2: Война, без тебя мне больно. В сердце плачут реки. Ты моя навеки.
1: Багарди и Дилайт. Подруга ночь.
3: Подруга ночь.
4: Подруга ночь.
3: Ты не в силах мне помочь. Ты был близко, но вроде не очень.
1: Зом. Медведь.

Мариса. Повод. Конфуз. Автопод.

0: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6. 8-965-143-48-86.
7: Вопрос с увеличенными последствия, в том числе ограничения получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
9: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
10: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче, стань ближе.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Реклама. Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. В Москве стартовали съемки фантастического сериала «Рыцари 40 островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. По сюжету современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир 40 островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус – непрекращающаяся война всех против всех. Главные роли исполняют Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савастюк, Ника Жукова и многие другие. Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории кинопарка Москино. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре «Винк». Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Онегино 101.8.

0: слово «любовь». Реклама. Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – жилья Орджоникидзе 2Б и Мантурова Синная 1.
1: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК, доставка цветов в Шарье, 44.
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942.
4: Это Маруся.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: Друзья FM. Твой личный фитнес-тренер. Реклама.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Загородный комплекс «Нью Вид Луга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vidluga.ru.
3: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
4: Компания «ПЭК в Шарье». Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkon.ru.
5: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. «Автомиг». Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
6: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, какое новшество ждет россиян, что выяснили аналитики и что обнаружили археологи. С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только будущих вкладов, но и уже действующих счетов, пишет РБК. Такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов, говорят власти. Россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Банки смогут это сделать на основе информации Федеральной налоговой службы. Россияне рассказали, где отмечали школьный выпускной. Треть праздновали прямо в школьной столовой. Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главными были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан, 11% гуляли на природе под шашлыки, 7% назвали вариант другое, чаще всего это был актовый зал или класс, 5% счастливчиков плавали на теплоходе. При этом почти четверть опрошенных признали, что выпускного у них не было вовсе, просто получили аттестаты и разошлись по домам. Археологи нашли затопленный город на дне озера Иссык-Куль в Киргизии. Причем этот город напоминает легендарную Атлантиду, которую описал древнегреческий философ Платон. Ученые обнаружили руины на глубине 4 метров, частично сохранились здания. Предполагается, что затерянное поселение было крупным узлом Великого Шелкового пути, а в начале 15 века город был разрушен сильным землетрясением. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Армавире 99.3.

0: реклама. День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия, правила и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
1: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких из...

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник «Апельсин».
1: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка». 3,5 литра. 202,20. Майонез «Слобода». 850 миллилитров. 125,30. «Светофор». Магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: реклама. Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Да-вода.рф». 8-920-381-90-28.
1: Заправил авто? И себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километров. Метр трассы Урин-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
2: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся

Москва. Включайся. 107.0. Маруся

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. В России разработали навигационную систему, которой не требуются спутниковые сигналы GPS. Изначально технология создавалась для геодезистов, но в будущем ее также планируют использовать волонтеры поисковых отрядов для более точного ориентирования. В основе системы, разработанной в Новосибирске, лежат инерциальные датчики и алгоритмы машинного обучения, позволяющие прокладывать трек с минимальной погрешностью в районах, где сигналы со спутников нестабильны или полностью недоступны. Для поисковиков это особенно важно, поскольку им нужно проверять местность так, чтобы не оставлять слепых зон. Разработка построена на принципе счисления пути. Устройство отслеживает движение человека и создает цифровую модель его перемещения. При этом, в отличие от традиционных GPS-устройств, оно не зависит от видимости неба или наличия сотовых вышек. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Можайске 102.8.

неделю. Вы работали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие. DJ

0: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Бизнес, путешествия, поездки с детьми, активные виды спорта. На все случаи жизни Джак РФ-8. Специальная цена на 7-местный минивэн в Millennium Auto от 4 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100, Кострома, Профсоюзная, 52. Указанная цена действует на автомобиль Джак РФ-8 в комплектации флагшип 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Тепло в Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Тепло в Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
12: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы. Монтаж любой сложности. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
13: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще 5, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
14: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории «Е», официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
15: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. И днем, и ночью. Мар...

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. Техногаз. С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие. Для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Хватит стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На деревообрабатывающее предприятие ООО «Руслес» требуется главный бухгалтер. Опыт работы на должности главного бухгалтера от 5 лет. Все вопросы по телефону 8-915-916-8103.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Минтранс предложил новую систему автоматической фото-видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах. Как пишет парламентская газета, в первую очередь камеры собираются устанавливать там, где уже происходили столкновения поездов с машинами. Так можно максимально эффективно использовать систему для предотвращения подобных дорожно-транспортных происшествий. Ведомство надеется, что такая инициатива поможет снизить аварийность. В российских регионах выросла средняя стоимость нормы часа ремонта автомобилей по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков назвали такую тенденцию важной. Она расширяет возможности для возмещения по ОСАГО в натуральной форме, поскольку растет заинтересованность станций техобслуживания СТО в выполнении ремонта по направлениям страховых компаний, пишет газета «Известия». Ранее сообщалось, что в этом году ОСАГО в большинстве регионов оказалось убыточным, поскольку страховые выплаты превысили страховые сборы. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Минеральных водах 104.9.
0: СК Продакшн представляет. Впервые и только на радио Маруся ФМ. Подкаст «Кино по радио».
2: Привет, друзья! Вы в «Кино по радио». Сегодня у нас классическая телевизионная криминальная драма с достойным актерским составом, который уже не в первый раз скрашивает впечатление от заведомо подозрительного сюжета. Мои подозрения основаны на предсказуемости, но это всего лишь подозрения, причем мои. В том-то и суть криминальной драмы на всей ее протяженности кого-то в чем-то подозревать. В «Кино по радио» сериал «Приговор». Мотор, поехали!
0: «Кино по радио».
2: Возглавляет достойный актерский состав Антон Васильев, хорошо известный по сериалу «Невский», «Открытый брак», «Подслушано в Рыбинске», «Хрустальный». Его герой Сава Мартов несправедливо осужденный. Карина Андоленко сыграла медсестру, с которой Сава знаком лишь по тюремной переписке. А еще в кадре непременно появятся Игорь и Григорий Верники, Стас Бондаренко, Роман Маякин, Анна Котова, Владимир Виноградов. С последним, кстати, Васильев работал в «Хрустальном». Одним словом, Dream Criminal Team. Не иначе.

2003 году, когда Савву считали пропавшим без вести, он неожиданно возвращается из Чечни. Мать, не выдержав нервных потрясений, сына не дождалась. Младшему брату грозил детский дом, поэтому Савве нужно было действовать оперативно. Поиски работы привели Савву к местным бандитам, а через короткое время в тюрьму. Молодого парня осудили на 25 лет за убийство. В действительности же преступление совершил киллер в карнавальной маске. Основание верить Савве, утверждающему, что он этого не делал, у зрителя есть. Но в то же время не меньший интерес представляет тот, кто скрывался под той самой маской.

Спустя 22 года заключения Савва получает шанс на досрочное освобождение. По ту сторону колючей проволоки Савву ждет изрядно изменившийся мир и та, которую он никогда не видел и с которой знаком лишь по переписке. Но вот особенность Саввы попадать в передряги вновь чуть было не лишила его условно-досрочного освобождения. К счастью, в этот раз повезло. Но что будет на свободе, совсем другая история.

0: Выходя на свободу, Савва мечтал о тихой, безмятежной жизни. Медсестра Валентина в его планах занимала главную роль. В очередной раз своего возвращения в родную Тверь Савва планировал открыть свое дело, а именно автосервис. Но вновь попал в передрягу. Бесконечные неудачи все больше смахивают на определенную закономерность. Но кто и зачем спустя 22 года продолжает ставить смертоносные капканы Савве Мартову?
1: Кино по радио.
0: Это был криминальный эпизод музыкального подкаста «Кино по радио», посвященный сериалу «Приговор». Возрастное ограничение 18+. Вам приятного просмотра и до встречи в кино. В «Кино по радио». Андрей Тарасов, Маруся ФМ.
1: Подкаст «Кино по радио». На радио. Маруся ФМ.

Просыпайся. 107.0. Маруся

0: Цветочный вайб в цветочном центре «Флора». Собираем эмоции в букет. Всегда свежие именно для вас. Букеты, комнатные растения, аксессуары, подарки. Цветочный центр «Флора», ТЦ «Апельсин». Следите за обновлениями в ВК. Доставка цветов в Шарье, 44.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Бизнес, путешествия, поездки с детьми. Активные виды спорта. На все случаи жизни «Джак РФ-8». Специальная цена на 7-местный минивэн в «Миллениум Авто». От 4 миллионов 775 тысяч рублей. Звоните по номеру 303-100 Кострома. Профсоюзная 52. Указанная цена действует на автомобиль «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 года выпуска с учетом выгоды в программе «Специальное предложение». Не оферта. Кредит предоставляется АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка России номер 2766. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман». День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43, дробь 102. Телефон 302-132. Подробные условия, о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
10: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
11: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

0: проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте, доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья, Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение получения кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дроваком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: В жизни как на огороде. Сначала один кабачок, потом еще пять, потом акция «Приведи друга» напрашивается. Встречай удачно-дачный сезон с интернет-провайдером «Аксиома». Подключай «Аксиому», приводи друга и собирай урожай подарков. Скидка 50% тебе и другу на месяц интернета. Информация об организаторе, сроках и правилах проведения акции в группе ВКонтакте «Аксиома Шарья».
5: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи, Шарья, 50 лет советской власти 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
6: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти. 22.
7: Компания ПЭК в Шарье. Перевозка грузов любых габаритов по России и за рубеж. Шарья. Свердлова, 28. Территория бывшего мясокомбината. Рассчитай стоимость доставки на сайте pkom.ru.
8: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурово, Синная 1.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся F.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Алексей Зайцев. Сезон 2025-26 установил общий рекорд посещаемости матчей Фонбет континентальной хоккейной лиги. 748 матчей посетили без малого 5 миллионов 875 тысяч зрителей, а средняя посещаемость составила 7853 болельщика за игру, что также является рекордом. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команды провели 75 матчей, которые собрали 686 тысяч зрителей. Средняя посещаемость составила 9151 человек за игру. Это третий результат в истории плей-офф КХЛ. Кроме того, во время финальной серии между «Локомотивом» и «Акбарсом» был установлен новый рекорд общей посещаемости сезона – более 6 миллионов 560 тысяч зрителей. «Маруся ФМ» в Москве на 107.0, в Волгодонске – 105.3.
0: Новый русский мегахит на «Маруся ФМ».
2: СДБ и Лиза. Сыпь гармоника.

день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите их первыми в эту пятницу в 18.00 в подкасте «Маруся ТОП-20». Только на радио «Маруся FM».

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
1: День рождения у нас, а подарки вам. Компания «Теплосфера» 20 лет. Дарим дымоход при покупке любого настенного газового котла. «Теплосфера». Кострома, Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Подробные условия о правилах и сроках проведения акции уточняйте у продавцов.
2: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
5: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся ФМ.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 ФМ.

0: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Мару.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себе, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, о чем заявили власти Таиланда и где планируют собрать самую длинную в России гирлянду из баранок. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%, а если детей двое и больше, то 100%. Теперь же авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. В пояснительной записке отмечается, что главным препятствием для рождения детей в России остаются финансовые трудности. Таиланд ввел платное продление безвизового пребывания в стране. Для этого необходимо до истечения срока действия безвизового штампа заплатить 1900 батов. Это примерно 4200 рублей, сообщили в МИДе азиатского государства. Ранее Таиланд сократил срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила затронут в том числе туристов из России. Самую длинную в России гирлянду из баранок начали собирать в деревне Мандраги в Ленинградской области. Принять участие в акции может любой желающий до 30 сентября. Съедобные символы русского чаепития будут бережно нанизывать на специальные ленты в главном зале ресторана русской кухни. Деревня Мандраги – это туристический комплекс на берегу реки Свирь в Подпорском районе Ленинградской области. На его территории расположены 8 крестьянских изб 19 века. В сезон речной навигации деревня принимает тысячи туристов со всей России и из-за рубежа. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кольчугино 97.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Хамали и Акмаль, о чем ты не спишь по ночам?

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

Новому.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM. Маруся ФМ. Разоблачитель мифов.
3: Всем привет, с вами Инна Леонова.
0: Миф.
3: Заказ такси в приложении Яндекс.Гоу с нового телефона выходит дороже. На самом деле все значительно проще. Цены на такси в приложении Яндекс.Гоу одинаковые для обладателей всех без исключения моделей смартфонов. Год выпуска тоже совсем не влияет на цену поездки. Стоимость рассчитывается математическим алгоритмом. На цену влияют подача, время и длительность пути, а также количество желающих уехать и число водителей, которые доступны рядом для заказа. Когда же заказов больше, чем свободных машин, действует повышающий коэффициент, и цена растет. Это временная мера, чтобы привлечь водителей в ваш район. Так, например, бывает в плохую погоду, в час пик и в других случаях, когда многие хотят уехать на такси. Кроме того, в цене учитывается время в пути. Если по вашему маршруту большая пробка, длительность поездки увеличивается и цена растет.

Маруся. Маруся FM. Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит план. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых сил.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили о рождении ребенка. Актеры, которые редко делятся деталями личной жизни, также раскрыли пол и имя малыша. В личном блоге Данила поблагодарил любимую за рождение сына. Малыш появился на свет в элитной клинике Москвы. Мальчик родился еще 6 мая. Назвали его Лео. Актриса тщательно скрывала беременность. Для Оксаны этот ребенок стал четвертым, для Данилы вторым. Актерская пара не рассказывает о личной жизни, зато не скрывает, что им хорошо вместе. Сарик Андреасян и Лиза Моряк устроили гендер-пати, на которую знали пол будущего малыша. Влюбленные принимают поздравления. Совсем скоро актриса родит режиссеру долгожданного сына. Напомню, пара уже воспитывает дочерей Элизабет и Шарлиз. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Пачелме на 89.6.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Багарди и Дилит. Зироу.

смотреть кино и слушать радио в подкасте «Кино по радио». Это возможно. Каждый четверг в 18:00.

0: немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Маруся FM.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу

когда ты меня забудешь. Я приду каплями на асфальте. Меня смоют маршрутки, где я потерян и не найден. Не алло, когда ты меня забудешь. Цветочки не вяньте, чувства смоются в лужи. Вы только по ним не гуляйте.

0: Бусе FM представляет статус хит.
1: Макан Эль.
2: Эй, man, прости меня, мое сердце, я не...

0: Ворошился FM. Всегда громче.
1: Я доставил вещи, но я плакать не буду. Значит, все сны были вещи. Отвыкнуть будет трудно. Зачем ты дальше пишешь? Мне дожимаешь эмоции. Через пару секунд мы с тобой станем незнакомыми.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: Дженни Весна. Внутренний голос.

начинается на «П», окончается на «А». Правильно, сегодня пятница.

название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

Беларусь FM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся F.

0: танцы.
1: Первая любовь, первый поцелуй, первые слова о том, что я буду рядом. Первая любовь, слезы на ветру, просто будь со мной.

Лиза. Сыпь, гармоника. Леонид Труденко.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радиоканал Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ. Хоровод хитов.

Горячие хиты. Маруся FM. Маруся FM.

0: Кося FM. Горячие песни этой недели.
1: LXMV. Виновата ли я?
2: Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю?
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. Обнимай. Серебро. Мало.